0: Торбомуай, Торбомуосор,
1: Чорно,
0: Карбо,
1: Протосо,
0: Ельмо, Монокрано,
1: Зоро,
0: Борочан,
1: Морро,
0: Борвон,
1: Фофилорон, Охторон,
0: Фотокамо,
1: Боррон,
0: Монтон,
1: Колополо,
0: Картон,
1: Чок,
2: Он,
1: Бороворо,
2: Росогро,
1: Рокосо,
0: Фосрагор,
2: Гол,
0: Горрон,
1: Бобло,
0: Сорор, Андос,
1: Мочо,
0: Хохо,
2: Ромфа, Сордон,
1: Саворно,
2: Промотор,
1: Дрого,
2: Сойдер, Трого, Спот,
1: Клон.